0: как Infinity.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

прикоснуться, мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 28 июля, ожидается облачная ненастная погода. Ночью и утром еще без осадков, а днем и вечером пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление 735 миллиметров, будет расти. Температура воздуха ночью от 19 до 14 градусов тепла, а днем от 16 до 20. В среду, 29 июля, ненастная погода сохранится. На протяжении суток будут идти небольшие дожди в течение дня от 13 до 15 градусов тепла. В четверг дожди пройдут только ночью, днем без осадков и до плюс 23. В пятницу 23-25 и без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: в рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости.
1: Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Страховая компания не может по своему желанию заменить ремонт автомобиля деньгами. Либо по согласию с автовладельцем, либо при наличии веских оснований. Недавно Верховный суд разбирал проблемный ремонт по КАСКО. Машину забрали в сервис, продержали там больше 3 месяцев, а потом вернули владельцу в том же состоянии, заменив ремонт выплатой. Но Верховный суд вынес решение в пользу автовладельца. Теперь страховой придется отремонтировать машину за свой счет и дополнительно выплатить неустойку. Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. В Госдуме приняли закон в 3-м и последнем чтении. Он вступит в силу после того, как его подпишут Совет Федерации и президент. Напомним, гаражная амнистия позволяет по упрощенной схеме оформить в собственность гараж или землю под ним. Программа действует с 2021 года. В нее попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года включительно. Для оформления достаточно любых документов, в том числе времен СССР. По программе россияне оформили уже 750 000 объектов. В Яндекс.Картах и навигаторе появился новый режим построения маршрута. Теперь сервис предлагает водителям самый экономичный вариант. Учитывает не только расстояние пробки, но и количество светофоров, перекрестков и других участков, где возможно замедление. Кстати, не всегда самым экономичным оказывается самый быстрый маршрут, поэтому между ними можно выбрать. Функция уже работает в ряде крупных городов. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и многих других. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радиостанция Infinity.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
4: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
5: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта. Инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: А в этот день события, ставшие историей.
9: Сегодня 28 июля, день военно-морского флота Российской Федерации. Праздник отмечается в последнее воскресенье июля. День ВМФ – один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России праздников. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, а также ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил. В этот день по всей стране проходят множество памятных и торжественных мероприятий, народные гуляния и встречи ветеранов. Также во всех городах, военно-морских базах России проходят военные парады, а завершают день праздничные концерты и салют. Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге. В состав ВМФ России входят надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска флота, морская пехота и войска береговой обороны, а также корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла. Кроме того, существует гидрографическая служба военно-морского флота. Оперативно-стратегическими объединениями ВМФ России являются Балтийские, Северные, Черноморские, Тихоокеанские флоты и Каспийская флотилия.
10: 28 июля 1586 года в Англию впервые привезены клубни картофеля. К себе на родину его завез англичанин Томас Хэрриот из Колумбии. Англичане считают, что именно они первыми распробовали вкус картофеля и сделали его достоянием европейской кухни. Однако поначалу европейцы картофель воспринимали как редкое экзотическое растение и сажали в лучших ботанических садах. Появился он и в некоторых частных коллекциях, где его выращивали из-за изысканной красоты цветка. В 17 веке заморский овощ начал проникать и в европейскую кухню. Как ни странно, но признанию картофеля в Европе немало способствовали голодные годы, вызванные неурожаем хлебов. Каждый раз, когда ту или иную страну постигал голод, ее правители вспоминали про картошку. Она была более урожайна и менее зависела от капризов погоды. Следовали королевские и иные указы о принудительной посадке картофеля. Однако о том, что у картофеля съедобны только клубни, на первых порах многие даже не догадывались. Крестьяне пытались есть его плоды, напоминающие зеленые ягоды. Однако они были не только несъедобны, но даже ядовиты. Пытаясь сломать предубеждение крестьян по отношению к заморскому овощу, прусский король Фридрих Вильгельм приказал бесплатно раздавать крестьянам клубни картофеля. А французский естествоиспытатель Антуан Пармантье придумал еще одну хитрость. Картофель садили на государственных землях и организовывали охрану плантаций в дневное время.
8: А в этот день события, ставшие историей.

0: делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12000. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23000, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: подходит для совершения различного рода поездок. Сегодня у всех знаков пути будут происходить удивительные события. Речь идет о встречах с влиятельными людьми, а также о знакомствах с симпатичными представителями противоположного пола.
1: Звезды говорят.
2: Овнам суждено стать жертвой чьего-то непрофессионализма. Не исключено, что дилетант, взявший в руки ножницы, испортит вашу прическу, или вы обратитесь с консультацией к врачу, от которого услышите в корне неверный диагноз.
0: Тельцы сегодня будут строго придерживаться данных ранее обещаний. Вы поступите в ущерб себе и откажетесь от перспективного задания, чтобы человек, который в этот день очень рассчитывал на вас, смог реализовать намеченные планы.
2: Близнецы в этот день почувствуют непонятную моральную напряженность. Вплоть до позднего вечера вам так и не станут известны причины этих тревог, но и прогнать их от себя прочь вы не найдете никакого подходящего способа.
0: Раки проведут этот день за продуктивным общением. Ваша заразительная жизнерадостность поспособствует тому, чтобы каждый из потенциальных бизнес-партнеров проникся к вам огромной симпатией и дал положительный ответ на предложенные вами идеи.
2: Львы в этот день даже в домашних стенах будут общаться по схеме начальник-подчиненный. Близким родственникам очень не понравится выполнять ваши приказы, и они поднимут восстание против этой необоснованной тирании.
0: Девам будут отлично удаваться мероприятия, направленные на заботу о своем здоровье. После работы вы отправитесь в тренажерный зал, прокачаете все группы мышц, после чего испытаете усталость и огромную гордость за свою выносливость.
2: Доброта, проявленная весами в этот день, принесет неожиданные дивиденды. Пожилой человек, которого вы проводите до дома, окажется очень состоятельной особой, не имеющей претендентов на свое внушительное наследство.
0: Скорпионы в этот день смогут насладиться полной идиллией в отношениях со своей второй половинкой. В вашей паре воцарится долгожданный покой после крупной покупки, которую вы и ваш любимый человек совершите совместными усилиями.
2: Стрельцам сегодня следует избегать физического и интеллектуального переутомления. Чтобы и впредь планомерно продвигаться в карьере, вам необходимо выбрать более медленный темп и отказаться от внеурочной работы.
0: Козерогам в этот день не захочется следовать воле вышестоящего руководства. Вы позволите себе проявить самостоятельность в выполнении очень ответственного проекта, и именно благодаря такому подходу получите заветные лавры победителя.
2: Планомерной работе водолеев будут мешать мелкие технические проблемы. Не желая ждать, пока появится специалист и устранит поломку компьютера, вы решите произвести самостоятельный ремонт, который приведет к очень плачевному результату.
0: Рыбы в этот день поддадутся всеобщей панике и волнению. Ваши сослуживцы, опасаясь потенциального увольнения, попытаются организовать коллективный бунт, и вы дадите согласие

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 28 июля, ожидается облачная ненастная погода. Ночью и утром еще без осадков, а днем и вечером пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление 735 миллиметров, будет расти. Температура воздуха ночью от 19 до 14 градусов тепла, а днем от 16 до 20. В среду, 29 июля, ненастная погода сохранится. На протяжении суток будут идти небольшие дожди в течение дня от 13 до 15 градусов тепла. В четверг дожди пройдут только ночью, днем без осадков и до плюс 23. В пятницу 23-25 и без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россияне, имеющие пятидневный график работы, в следующем году будут отдыхать более 110 дней. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета Дружбы народов Петр Петкелев. По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней, сказал эксперт. Как отметил юрист, предварительное число выходных дней в следующем году указано в проекте производственного календаря. За его подготовку отвечает Министерство труда России. Ожидается, что окончательный вариант календаря на 2027 год представят осенью. В связи с этим имеющиеся сейчас расчеты носят предварительный характер и в будущем могут быть изменены, предупредил эксперт. В то же время он выразил уверенность, что существенных корректировок не будет. Депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов предложили повысить с 3 до 8 лет возраст ребенка, до достижения которого женщина не может быть уволена по инициативе работодателя. Об этом, ссылаясь на направленный в российское правительство законопроект, сообщает ТАСС. Документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Сейчас по действующему законодательству работодатель не может по своей инициативе уволить женщину с ребенком до 3 лет. Законопроект предлагает поднять с 3 до 8 лет возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормильцы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя. И в завершении выпуска. В России более половины любителей чтения с помощью книг стремятся сбежать от реальности. Также с помощью чтения люди отдыхают от гаджетов и переключают внимание, рассказал гендиректор сети «Читай город. Буквоед» Александр Брычкин. Мы выяснили, что более 50% читателей хотят уйти от реальности, расслабиться, набраться сил, побыть наедине с собой, объяснил специалист. Для кого-то это способ разгрузиться от телефона, переключить нагрузку с компьютера на книги, и еще одна важная категория – это библиофилы. По словам Брычкина, для библиофилов характерно установление с произведением страстных отношений, погружение в книжный мир и поиск вдохновения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд анонсировал полноприводную версию J6. У новинки будет другой двигатель, более мощный, 1.6 на 150 лошадиных сил с непосредственным впрыском топлива. Коробка передач тоже другая. Семиступенчатый робот со сцеплением мокрого типа лучше переносит пробуксовки и езду по плохим дорогам. Solaris сертифицировал новый внедорожник S9. Это большой полноприводный рамник на базе китайского Jack JS9. У машины будет два варианта салона на 5 или 7 мест. Под капотом два варианта двигателей: бензиновый на 199 лошадиных сил и дизельный на 143. Оба комплектуются классическим автоматом. В Тольятти запустили производство светотехники для «Лады Азимут». Фары головного света делают по новой технологии с системой охлаждения светодиодов. Сзади у кроссовера будет световая балка во всю ширину кузова. Для «Лады» впервые разработали фонари такого размера, а еще на «Азимуте» впервые появятся штатные динамические указатели поворота. Поездка в отпуск летом – это всегда дополнительная нагрузка на систему охлаждения. Поэтому заранее загляните в расширительный бачок, проверьте уровень. Убедитесь, что антифриз не помутнел и на поверхности нет масляной пленки. Если жидкость состарилась, систему нужно промыть, а антифриз поменять. Параллельно проверьте термостат и помпу. Подробнее, как это сделать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
5: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
6: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
8: В России в пилотном режиме с 1 августа запустят единый сервис по предоставлению льгот по карте МИР. На первом этапе реализации проекта он будет доступен для жителей трех регионов страны – Ростовской и Тюменской областей, а также Башкортостана, передает общественная служба новостей со ссылкой на сообщение вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, по карте в частности будут доступны скидки в аптеках, магазинах, музеях и театрах для льготных категорий населения, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов. Кроме того, можно будет воспользоваться льготными условиями проезда в общественном транспорте. Чтобы активировать режим, достаточно будет выбрать карту в личном кабинете, после чего автоматически в систему подгрузятся данные о статусе человека, которые будут подтверждать право на льготы, освобождая человека от необходимости предъявлять документы.
1: Деньги дороги, как память.
8: Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. Об этом сообщили специалисты Центра финансовой экспертизы организации Роскачество. Там призывают никогда не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах главную зарплатную или дебетовую карту, на которой могут храниться крупные суммы. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Это защитит ее от несанкционированного списания средств, даже в том случае, если мошенники завладеют данными карты. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции.
1: Идея на миллион.
8: Каждый четвертый россиянин планирует купить второй автомобиль. Еще 4% уже имеют две и более машины, однако думают о расширении автопарка. Наиболее высокая доля потенциальных покупателей среди респондентов от 25 до 34 лет. Приобрести еще один автомобиль в ближайшие 1-2 года планируют 37% опрошенных. В возрасте от 18 до 24 лет показатель составляет 36%, а среди россиян старше 65 лет – 12%. Среди тех, у кого уже есть несколько автомобилей, а также среди потенциальных покупателей еще одного авто, почти половина, 46%, выбирает автомобиль с пробегом. Еще 43% ориентируются на авто из салона, остальные же готовы рассмотреть оба варианта. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 28 июля, ожидается облачная ненастная погода. Ночью и утром еще без осадков, а днем и вечером пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление 735 миллиметров, будет расти. Температура воздуха ночью от 19 до 14 градусов тепла, а днем от 16 до 20. В среду, 29 июля, ненастная погода сохранится. На протяжении суток будут идти небольшие дожди в течение дня. От 13 до 15 градусов тепла. В четверг дожди пройдут только ночью, днем без осадков и до плюс 23. В пятницу 23-25 и без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: рекламы заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 9. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательный летний тур в Москву. 9 августа. Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года совсем большой. Далее ждет прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. «Турцентр. Город Сафоново. Улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Драгобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 200 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653

0: 7.34. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радиостанция Инфинити.

0: продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-1013.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблемы с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: начинается.
1: Потребители покупают не товары, а решение проблем.
2: Филипп Котлер.
3: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: подходит для совершения различного рода поездок. Сегодня у всех знаков пути будут происходить удивительные события. Речь идет о встречах с влиятельными людьми, а также о знакомствах с симпатичными представителями противоположного пола.
1: Звезды говорят.
2: Овнам суждено стать жертвой чьего-то непрофессионализма. Не исключено, что дилетант, взявший в руки ножницы, испортит вашу прическу, или вы обратитесь с консультацией к врачу, от которого услышите в корне неверный диагноз.
0: Тельцы сегодня будут строго придерживаться данных ранее обещаний. Вы поступите в ущерб себе и откажетесь от перспективного задания, чтобы человек, который в этот день очень рассчитывал на вас, смог реализовать намеченные планы.
2: Близнецы в этот день почувствуют непонятную моральную напряженность. Вплоть до позднего вечера вам так и не станут известны причины этих тревог, но и прогнать их от себя прочь вы не найдете никакого подходящего способа.
0: Раки проведут этот день за продуктивным общением. Ваша заразительная жизнерадостность поспособствует тому, чтобы каждый из потенциальных бизнес-партнеров проникся к вам огромной симпатией и дал положительный ответ на предложенные вами идеи.
2: Львы в этот день даже в домашних стенах будут общаться по схеме начальник-подчиненный. Близким родственникам очень не понравится выполнять ваши приказы, и они поднимут восстание против этой необоснованной тирании.
0: Девам будут отлично удаваться мероприятия, направленные на заботу о своем здоровье. После работы вы отправитесь в тренажерный зал, прокачаете все группы мышц, после чего испытаете усталость и огромную гордость за свою выносливость.
2: Доброта, проявленная весами в этот день, принесет неожиданные дивиденды. Пожилой человек, которого вы проводите до дома, окажется очень состоятельной особой, не имеющей претендентов на свое внушительное наследство.
0: Скорпионы в этот день смогут насладиться полной идиллией в отношениях со своей второй половинкой. В вашей паре воцарится долгожданный покой после крупной покупки, которую вы и ваш любимый человек совершите совместными усилиями.
2: Стрельцам сегодня следует избегать физического и интеллектуального переутомления. Чтобы и впредь планомерно продвигаться в карьере, вам необходимо выбрать более медленный темп и отказаться от внеурочной работы.
0: Козерогам в этот день не захочется следовать воле вышестоящего руководства. Вы позволите себе проявить самостоятельность в выполнении очень ответственного проекта, и именно благодаря такому подходу получите заветные лавры победителя.
2: Планомерной работе водолеев будут мешать мелкие технические проблемы. Не желая ждать, пока появится специалист и устранит поломку компьютера, вы решите произвести самостоятельный ремонт, который приведет к очень плачевному результату.
0: Рыбы в этот день поддадутся всеобщей панике и волнению. Ваши сослуживцы, опасаясь потенциального увольнения, попытаются организовать коллективный бунт, и вы дадите согласие.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Волонтер из Дорогобужского округа стала участницей форума «Все для победы». В Москве состоялся форум Народного фронта «Все для победы», объединивший более 1200 активистов со всей страны, волонтеров, общественных деятелей, ветеранов СВО и всех, кто на протяжении последних лет вносит свой вклад в поддержку бойцов и жителей приграничных территорий. В составе делегации Смоленской области в работе форума приняла участие Елена Щекина, руководитель волонтерского движения «Дорогобуж за наших». Уже почти 4 года команда Елены Михайловны оказывает помощь участникам специальной военной операции. Волонтеры изготавливают окопные свечи, изделия из 3D-печати, маскировочные сети, шьют толстовки, футболки, маски, халаты и многое другое. Также собирают гуманитарную и материальную помощь, благодаря которой приобретается специальное оборудование, техника, инструменты и расходные материалы. Все необходимое активисты не только подготавливают, но и лично доставляют на передовую: 6 мотоциклов, множество различных дронов, 3D-принтеры и другие предметы. По словам Елены Щекиной, обратная связь – самое важное для нашей работы. Мы – тот мостик между жизнью, в которой живем мы, и жизнью, которой живут ребята на фронте. Для Елены Михайловны участие в форуме стало возможностью встретиться с единомышленниками со всей страны, обменяться опытом и еще раз убедиться в том, насколько велик вклад волонтеров в общее дело. За активную помощь участникам СВО волонтерская группа «Дорогобуж за наших» в 2024 году была удостоена нагрудного знака «Все для победы». «Дорогобуж за наших» продолжает свою работу, оставаясь надежным тылом для тех, кто сегодня защищает Родину. Эта кропотливая работа возможна благодаря единению всех неравнодушных людей, жителей Дорогобужского округа, представителей предприятий, организаций и волонтерских объединений, а также тех, кто поддерживает движение из других городов. Новости спорта. 25-26 июля на станции Чуприяновка состоялся открытый турнир Твери по лыжероллерам и кроссу, который собрал около 180 лыжников из Москвы, Новгородской, Тверской, Смоленской и Московской областей. Смоленскую область представили воспитанники Верхнеднепровской спортивной школы. В первый день соревнований в лыжероллерных гонках классическим стилем все 6 дорогобужских юных спортсменов поднялись на пьедестал почета. Первые места в своих возрастных группах завоевали Иван Галанов, Тимофей Горбацкий и Максим Козлов. Второе место у Анастасии Кондрашовой, третьими пришли к финишу Егор Рахманов и Арина Горбацкая. Во второй день участники соревновались в кроссе, и опять не было равных Ивану Галанову, Максиму Козлову и Егору Рахманову, которые стали победителями тяжелейшего испытания на выносливость. А поддержали товарищи по команде Анастасия Кондрашова и Тимофей Горбацкий, занявшие вторые места. Арина Горбацкая и присоединившаяся к команде для участия в кроссе Матвей Журавлев и Кирилл Николаев не стали призерами, но также показали свои лучшие результаты. Хозяева турнира, в свою очередь, отметили дорогобужских спортсменов, ставших победителями, и поблагодарили за участие и пригласили на чемпионат и первенство Тверской области по лыжероллерам, который состоится уже в августе. Очень приятно было услышать столь высокую оценку от специалистов лыжного спорта, воспитавшей немало лыжников мирового уровня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление начнет расти 735 миллиметров. Днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация.

плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: Новости.
1: Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Страховая компания не может по своему желанию заменить ремонт автомобиля деньгами. Либо по согласию с автовладельцем, либо при наличии веских оснований. Недавно Верховный суд разбирал проблемный ремонт по КАСКО. Машину забрали в сервис, продержали там больше 3 месяцев, а потом вернули владельцу в том же состоянии, заменив ремонт выплатой. Но Верховный суд вынес решение в пользу автовладельца. Теперь страховой придется отремонтировать.

0: эксплуатировать машину за свой счет и дополнительно выплатить неустойку. Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. В Госдуме приняли закон в третьем и последнем чтении. Он вступит в силу после того, как его подпишут Совет Федерации и президент. Напомним, гаражная амнистия позволяет по упрощенной схеме оформить в собственность гараж или землю под ним. Программа действует с 2021 года. В нее попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года включительно. Для оформления достаточно любых документов, в том числе времен СССР. По программе россияне оформили уже 750 тысяч объектов. В Яндекс.Картах и навигаторе появился новый режим построения маршрута. Теперь сервис предлагает водителям самый экономичный вариант. Учитывает не только расстояние пробки, но и количество светофоров, перекрестков и других участков, где возможно замедление. Кстати, не всегда самым экономичным оказывается самый быстрый маршрут, поэтому между ними можно выбрать. Функция уже работает в ряде крупных городов. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и многих других. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity. За твою победу.

0: искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

19-летний Павел Грауденя выиграл золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. В финальном поединке россиянин уверенно переиграл олимпийского чемпиона 2024 года из Южной Кореи До Кен Дона 15-7. В начале поединка Грауден позволил сопернику повести в счете и получил предупреждение, но затем выдал серию из 7 результативных действий подряд и ушел на перерыв с комфортным преимуществом, которое кореец уже не смог отыграть. Это первое золото для российских мужчин-саблистов на чемпионатах мира с 2015 года. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на 7 место в обновленном рейтинге ATP, несмотря на то, что не выходил на корт с 3 июля, когда проиграл в 3-м круге Уимблдона. Россиянин опередил американца Бена Шелтона, у которого истекли очки за прошлогодний титул в Лос-Кабосе. Медведев улучшил позицию без игровой практики только за счет календарных потерь конкурента. 30-летний теннисист в начале года выиграл 2 турнира и дошел до финала Мастерса в Индиан Уэллсе, где уступил только Янику Синеру. Руководство ЦСКА ведет переговоры по трансферу 24-летнего бразильского нападающего Гиостепе Жоана Сантоса, который стал лучшим бомбардиром турецкой команды в минувшем сезоне. В 32 матчах чемпионата Турции на счету форварда 11 голов и 5 голевых передач, а портал Трансфермаркт оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро. Воспитанник Академии Сан-Паулу начинал европейскую карьеру в Саутгемптоне, откуда перешел в Гиостепе на правах аренды, а летом прошлого года турецкий клуб выкупил права на игрока. Бывший арбитр FIFA Джунейд Чакыр назначен куратором судейского корпуса Первой лиги и программы развития молодых арбитров РФС. 49-летний турецкий специалист будет заниматься формированием единой системы подготовки, оценки, наставничества и продвижения арбитров, а также разработкой индивидуальных планов их развития. В первой и второй лигах он будет участвовать в управлении судейской деятельностью, назначениях и анализе матчей, проводить обучение и выявлять перспективных рефери. Чакыр работал на 2 чемпионатах мира, а в 2015 году обслуживал финал Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной. В 2021 году Чакыр занял 2 место в рейтинге лучших арбитров 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш-котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
3: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России в пилотном режиме с 1 августа запустят единый сервис по предоставлению льгот по карте МИР. На первом этапе реализации проекта он будет доступен для жителей трех регионов страны – Ростовской и Тюменской областей, а также Башкортостана. Передает общественная служба новостей со ссылкой на сообщение вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, по карте в частности будут доступны скидки в аптеках, магазинах, музеях и театрах для льготных категорий населения, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов. Кроме того, можно будет воспользоваться льготными условиями проезда в общественном транспорте. Чтобы активировать режим, достаточно будет выбрать карту в личном кабинете, после чего автоматически в систему подгрузятся данные о статусе человека, которые будут подтверждать право на льготы, освобождая человека от необходимости предъявлять документы.
0: Деньги дороги, как память.
1: Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. Об этом сообщили специалисты Центра финансовой экспертизы организации Роскачество. Там призывают никогда не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах главную зарплатную или дебетовую карту, на которой могут храниться крупные суммы. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Это защитит ее от несанкционированного списания средств, даже в том случае, если мошенники завладеют данными карты. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции.
0: Идея на миллион.
1: Каждый четвертый россиянин планирует купить второй автомобиль. Еще 4% уже имеют две и более машины, однако думают о расширении автопарка. Наиболее высокая доля потенциальных покупателей среди респондентов от 25 до 34 лет. Приобрести еще один автомобиль в ближайшие 1-2 года планирует 37% опрошенных. В возрасте от 18 до 24 лет показатель составляет 36%, а среди россиян старше 65 лет – 12%. Среди тех, у кого уже есть несколько автомобилей, а также среди потенциальных покупателей еще одного авто, почти половина, 46%, выбирает автомобиль с пробегом. Еще 43% ориентируются на авто из салона, остальные же готовы рассмотреть оба варианта. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity. Андрей Иванов, здравствуйте. Вниманию населения, ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» информирует о том, что с 9 часов 28 июля до 9 часов 29 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ на газораспределительной сети Сафоново ООО «Газпром Межрегион ГАЗ Смоленск» и отключением газоиспользующего оборудования будет прекращена подача горячего водоснабжения для потребителей котельных Сафоновского округа, согласно перечню. Котельная номер 1 Сафоновский муниципальный округ деревня Клинка, а также котельные номер 2, 5, 8, 16, 18, 6 и 7, расположенных по адресам город Сафоново, улица Красноармейская, Кутузова, микрорайон Гидрометприбор, улица Советская, дом 78, Центральная, улица Первомайская, Вахрушева и улица Октябрьская, а также котельная областной больницы реабилитации деревня Клемятина. Внимание, газоснабжение населения на период проведения работ будет осуществляться в полном объеме. Наша афиша, уважаемые жители Сафоновского округа, приглашаем вас на Кубок Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя СТЦ «Мото Эра» Ивана Рыбченко. Будем с нетерпением вас ждать в 11.00, а 1 августа в деревне Лягушкино. В соревнованиях принимают участие классы 50, 65, 85, 125 кубических сантиметров, хобби, ветераны, женщины, класс открытый и Китай. По вопросам организации обращаться по телефону 8-915-639-31-90. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 1 августа в 11.00, деревня Лягушкино. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление начнет расти 735 миллиметров. Днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 80.

рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 720 7610. Будем рады видеть вас в нашей команде. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут доставлять через личный кабинет госуслуг. Текст закона размещен на портале официального опубликования правовых актов. Отмечается, что платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции на госуслугах. Он также не должен относиться к категориям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. В России по действующему законодательству работа в ночное время суток должна оплачиваться в повышенном размере. Об этом в беседе с RT напомнил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что минимальный размер повышения оплаты за работу в период с 22.00 до 6.00 составляет 20% от часовой тарифной ставки или оклада за час работы. Такой расчет применяется относительно каждого часа работы ночью, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в странах СНГ без учета России и Белоруссии стал эпический фэнтезийный боевик «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана по одноименной поэме Гомера. Он собрал 167 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала кинобизнес.com. На втором месте с учетом российского проката оказалась комедия «На деревню дедушке 2» со сборами 76 миллионов рублей. На третью строчку рейтинга опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Пятерку лидеров замыкают фильм ужасов «Зловещие мертвецы пекла» и «Холоп 3». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: Сегодня 28 июля, день военно-морского флота Российской Федерации. Праздник отмечается в последнее воскресенье июля. День ВМФ – один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России праздников. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, а также ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил. В этот день по всей стране проходят множество памятных и торжественных мероприятий, народные гуляния и встречи ветеранов. Также во всех городах, военно-морских базах России проходят военные парады, а завершают день праздничные концерты и салют. Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге. В состав ВМФ России входят надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска флота, морская пехота и войска береговой обороны, а также корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла. Кроме того, существует гидрографическая служба военно-морского флота. Оперативно-стратегическими объединениями ВМФ России являются Балтийские, Северные, Черноморские, Тихоокеанские флоты и Каспийская флотилия.
8: 28 июля 1586 года в Англию впервые привезены клубни картофеля. К себе на родину его завез англичанин Томас Хэрриот из Колумбии. Англичане считают, что именно они первыми распробовали вкус картофеля и сделали его достоянием европейской кухни. Однако поначалу европейцы картофель воспринимали как редкое экзотическое растение и сажали в лучших ботанических садах. Появился он и в некоторых частных коллекциях, где его выращивали из-за изысканной красоты цветка. В 17 веке заморский овощ начал проникать и в европейскую кухню. Как ни странно, но признанию картофеля в Европе немало способствовали голодные годы, вызванные неурожаем хлебов. Каждый раз, когда ту или иную страну постигал голод, ее правители вспоминали про картошку. Она была более урожайна и менее зависела от капризов погоды. Следовали королевские и иные указы о принудительной посадке картофеля. Однако о том, что у картофеля съедобны только клубни, на первых порах многие даже не догадывались. Крестьяне пытались есть его плоды, напоминающие зеленые ягоды. Однако они были не только несъедобны, но даже ядовиты. Пытаясь сломать предубеждение крестьян по отношению к заморскому овощу, прусский король Фридрих Вильгельм приказал бесплатно раздавать крестьянам клубни картофеля. А французский естествоиспытатель Антуан Пармантье придумал еще одну хитрость. Картофель садили на государственных землях и организовывали охрану плантаций в дневное время.
6: А в этот день события, ставшие историей.

0: искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: подходит для совершения различного рода поездок. Сегодня у всех знаков пути будут происходить удивительные события. Речь идет о встречах с влиятельными людьми, а также о знакомствах с симпатичными представителями противоположного пола.
1: Звезды говорят.
2: Овнам суждено стать жертвой чьего-то непрофессионализма. Не исключено, что дилетант, взявший в руки ножницы, испортит вашу прическу, или вы обратитесь с консультацией к врачу, от которого услышите в корне неверный диагноз.
0: Тельцы сегодня будут строго придерживаться данных ранее обещаний. Вы поступите в ущерб себе и откажетесь от перспективного задания, чтобы человек, который в этот день очень рассчитывал на вас, смог реализовать намеченные планы.
2: Близнецы в этот день почувствуют непонятную моральную напряженность. Вплоть до позднего вечера вам так и не станут известны причины этих тревог, но и прогнать их от себя прочь вы не найдете никакого подходящего способа.
0: Раки проведут этот день за продуктивным общением. Ваша заразительная жизнерадостность поспособствует тому, чтобы каждый из потенциальных бизнес-партнеров проникся к вам огромной симпатией и дал положительный ответ на предложенные вами идеи.
2: Львы в этот день даже в домашних стенах будут общаться по схеме начальник-подчиненный. Близким родственникам очень не понравится выполнять ваши приказы, и они поднимут восстание против этой необоснованной тирании.
0: Девам будут отлично удаваться мероприятия, направленные на заботу о своем здоровье. После работы вы отправитесь в тренажерный зал, прокачаете все группы мышц, после чего испытаете усталость и огромную гордость за свою выносливость.
2: Доброта, проявленная весами в этот день, принесет неожиданные дивиденды. Пожилой человек, которого вы проводите до дома, окажется очень состоятельной особой, не имеющей претендентов на свое внушительное наследство.
0: Скорпионы в этот день смогут насладиться полной идиллией в отношениях со своей второй половинкой. В вашей паре воцарится долгожданный покой после крупной покупки, которую вы и ваш любимый человек совершите совместными усилиями.
2: Стрельцам сегодня следует избегать физического и интеллектуального переутомления. Чтобы и впредь планомерно продвигаться в карьере, вам необходимо выбрать более медленный темп и отказаться от внеурочной работы.
0: Козерогам в этот день не захочется следовать воле вышестоящего руководства. Вы позволите себе проявить самостоятельность в выполнении очень ответственного проекта, и именно благодаря такому подходу получите заветные лавры победителя.
2: Планомерной работе водолеев будут мешать мелкие технические проблемы. Не желая ждать, пока появится специалист и устранит поломку компьютера, вы решите произвести самостоятельный ремонт, который приведет к очень плачевному результату.
0: Рыбы в этот день поддадутся всеобщей панике и волнению. Ваши сослуживцы, опасаясь потенциального увольнения, попытаются организовать коллективный бунт, и вы дадите согласие.

может, наша любовь — это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальш. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше. Значит, я настоящий.

0: Спортивные события.
1: Мировой рекордсмен Якоб Ингебригтсен подтвердил свое возвращение на беговую дорожку. Он выступит на чемпионате Европы по легкой атлетике в Бирмингеме. Для 25-летнего норвежца этот старт станет первым с сентября прошлого года. Он пропускал соревнования из-за проблем с ахилловым сухожилием. Ингебригтсен примет участие в забеге на 5000 метров. На предыдущих трех чемпионатах Европы норвежец неизменно выигрывал золото и на 1500, и на 5000 метров. 47-летний Андреа Пирло официально заявил, что он больше не кандидат на пост главного тренера сборной Италии. Технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини, который лично продвигал кандидатуру Пирло и отказался от альтернативных вариантов в лице Антонио Конте и Роберто Манчини, подал в отставку вместе со своим советником Леонардо, проработав в федерации всего 16 дней. Итальянские функционеры не согласились с решением президента организации Джованни Малага, который заблокировал назначение Пирло. По данным СМИ, Малага теперь рассматривает возможность вернуть на пост тренера Манчини, который привел сборную к победе на Евро-2020. Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал стал автором лучшего гола прошедшего чемпионата мира. В матче 1/16 финала против Аргентины на 103-й минуте Кабрал убрал на замахе Алексиса МакАлистера и закрутил мяч в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса, сравняв счет 2-2. В голосовании болельщиков мяч африканского защитника опередил голы Элдора Шамуродова из Узбекистана и Вильсона Изидора из Гаити, занявших второе и третье места соответственно. Титулованный сербский теннисист Новак Джокович поднялся на две позиции в рейтинге ATP, заняв пятую строчку. Сам Нолли на прошедшей неделе не играл, но зато его соперники австралиец Алекс де Минор и американец Бен Шелтон из-за потери очков свое положение в таблице ухудшили. Лидерство в мировом рейтинге по-прежнему удерживает Яник Синнер, вторым идет Александр Зверев, а третьим Карлос Алькарас. Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что бывший чемпион в двух весовых категориях Конор МакГрегор выбыл на год из-за травмы колена, полученной в бою с Максом Холлоуэем на турнире в Лас-Вегасе. Бой, ставший для ирландца первым за 5 лет, продлился лишь 69 секунд. МакГрегор поскользнулся и повредил колено, после чего не смог уверенно стоять на ногах, и рефери остановил встречу техническим нокаутом. Позже у 38-летнего бойца диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Сам МакГрегор ранее заявлял, что рассчитывает вернуться к лету 2027 года, однако Уайт скептически оценил такие прогнозы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: Самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама.
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд анонсировал полноприводную версию J6. У новинки будет другой двигатель, более мощный, 1,6 на 150 лошадиных сил с непосредственным впрыском топлива. Коробка передач тоже другая. Семиступенчатый робот со сцеплением мокрого типа лучше переносит пробуксовки и езду по плохим дорогам. Solaris сертифицировал новый внедорожник S9. Это большой полноприводный рамник на базе китайского Jack JS9. У машины будет два варианта салона на 5 или 7 мест. Под капотом два варианта двигателей: бензиновый на 199 лошадиных сил и дизельный на 143. Оба комплектуются классическим автоматом. В Тольятти запустили производство светотехники для «Лады Азимут». Фары головного света делают по новой технологии с системой охлаждения светодиодов. Сзади у кроссовера будет световая балка во всю ширину кузова. Для «Лады» впервые разработали фонари такого размера, а еще на «Азимуте» впервые появятся штатные динамические указатели поворота. Поездка в отпуск летом – это всегда дополнительная нагрузка на систему охлаждения. Поэтому заранее загляните в расширительный бачок, проверьте уровень. Убедитесь, что антифриз не помутнел и на поверхности нет масляной пленки. Если жидкость состарилась, систему нужно промыть, а антифриз поменять. Параллельно проверьте термостат и помпу. Подробнее, как это сделать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

0: новости.
1: Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Страховая компания не может по своему желанию заменить ремонт автомобиля деньгами. Либо по согласию с автовладельцем, либо при наличии веских оснований. Недавно Верховный суд разбирал проблемный ремонт по КАСКО. Машину забрали в сервис, продержали там больше 3 месяца, а потом вернули владельцу в том же состоянии, заменив ремонт выплатой. Но Верховный суд вынес решение в пользу автовладельца. Теперь страховой придется отремонтировать машину за свой счет и дополнительно выплатить неустойку. Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. В Госдуме приняли закон в третьем и последнем чтении. Он вступит в силу после того, как его подпишут Совет Федерации и президент. Напомним, гаражная амнистия позволяет по упрощенной схеме оформить в собственность гараж или землю под ним. Программа действует с 2021 года. В нее попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года включительно. Для оформления достаточно любых документов, в том числе времен СССР. По программе россияне оформили уже 750 тысяч объектов. В Яндекс.Картах и навигаторе появился новый режим построения маршрута. Теперь сервис предлагает водителям самый экономичный вариант. Учитывает не только расстояние пробки, но и количество светофоров, перекрестков и других участков, где возможно замедление. Кстати, не всегда самым экономичным оказывается самый быстрый маршрут, поэтому между ними можно выбрать. Функция уже работает в ряде крупных городов. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и многих других. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Волонтер из Дорогобужского округа стала участницей форума «Все для победы». В Москве состоялся форум Народного фронта «Все для победы», объединивший более 1200 активистов со всей страны, волонтеров, общественных деятелей, ветеранов СВО и всех, кто на протяжении последних лет вносит свой вклад в поддержку бойцов и жителей приграничных территорий. В составе делегации Смоленской области в работе форума приняла участие Елена Щекина, руководитель волонтерского движения «Дорогобуж за наших». Уже почти 4 года команда Елены Михайловны оказывает помощь участникам специальной военной операции. Волонтеры изготавливают окопные свечи, изделия из 3D-печати, маскировочные сети, шьют толстовки, футболки, маск, халаты и многое другое. Также собирают гуманитарную материальную помощь, благодаря которой приобретается специальное оборудование, техника, инструменты и расходные материалы. Все необходимое активисты не только подготавливают, но и лично доставляют на передовую: 6 мотоциклов, множество различных дронов, 3D-принтеры и другие предметы. По словам Елены Щекиной, обратная связь – самое важное для нашей работы. Мы – тот мостик между жизнью, в которой живем мы, и жизнью, которой живут ребята на фронте. Для Елены Михайловны участие в форуме стало возможностью встретиться с единомышленниками со всей страны, обменяться опытом и еще раз убедиться в том, насколько велик вклад волонтеров в общее дело. За активную помощь участникам СВО волонтерская группа «Дорогобуж за наших» в 2024 году была удостоена нагрудного знака «Все для победы». «Дорогобуж за наших» продолжает свою работу, оставаясь надежным тылом для тех, кто сегодня защищает Родину. Эта кропотливая работа возможна благодаря единению всех неравнодушных людей, жителей Дорогобужского округа, представителей предприятий, организаций и волонтерских объединений, а также тех, кто поддерживает движение из других городов. Новости спорта. 25-26 июля на станции Чуприяновка состоялся открытый турнир Твери по лыжероллерам и кроссу, который собрал около 180 лыжников из Москвы, Новгородской, Тверской, Смоленской и Московской областей. Смоленскую область представили воспитанники Верхнеднепровской спортивной школы. В первый день соревнований в лыжероллерных гонках классическим стилем все 6 дорогобужских юных спортсменов поднялись на пьедестал почета. Первые места в своих возрастных группах завоевали Иван Галанов, Тимофей Горбацкий и Максим Козлов. Второе место у Анастасии Кондрашовой, третьими пришли к финишу Егор Рахманов и Арина Горбацкая. Во второй день участники соревновались в кроссе. И опять не было равных Ивану Галанову, Максиму Козлову и Егору Рахманову, которые стали победителями тяжелейшего испытания на выносливость. А поддержали товарищи по команде Анастасия Кондрашова и Тимофей Горбацкий, занявшие вторые места. Арина Горбацкая, присоединившаяся к команде для участия в кроссе, Матвей Журавлев и Кирилл Николаев не стали призерами, но также показали свои лучшие результаты. Хозяева турнира, в свою очередь, отметили дорогобужских спортсменов, ставших победителями, и поблагодарили за участие и пригласили на чемпионаты первенства Тверской области по лыжероллерам, который состоится уже в августе. Очень приятно было услышать столь высокую оценку от специалистов лыжного спорта, воспитавшей немало лыжников мирового уровня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление начнет расти 735 миллиметров. Днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Те.

0: Потенциально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в двухдневный красивый и насыщенный тур. История в самое сердце. Брест, Брестская крепость, Пинск. 1-2 августа. В программе «Брест. Экскурсии в Брестской крепости и музее обороны». «Брестский Арбат». Увидим, как фонарщик вечером зажигает огни. «Пинск. Обзорная экскурсия по городу». Здесь сохранилось больше всего исторических памятников. Францисканский костел Успения Девы Марии, дворец Бутримовича. В подарок посещение Косово. Дворцово-паркового комплекса. Проживание в центре Бреста. Стоимость: взрослые 18 950 рублей, дети 18 500. Забираем туристов из Сафоново, Ярцево, Смоленска. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Турцентр. Выбирайте свое путешествие. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера производителя работ, а также по работе.

0: обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 93.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
0: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-101.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблемы с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. За твою победу!

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС.
5: Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
6: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры. Щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000. Качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: Инфинити.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity. Андрей Иванов, здравствуйте. Вниманию населения ООО «Смоленский регион теплоэнерго» информирует о том, что с 9 часов 28 июля до 9 часов 29 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ на газораспределительной сети Сафоново ООО «Газпром Межрегион Газ Смоленск» и отключением газоиспользующего оборудования будет прекращена подача горячего водоснабжения для потребителей котельных Сафоновского округа, согласно перечня. Котельная номер 1 Сафоновский муниципальный округ, деревня Клинка, а также котельные номер 2, 5, 8, 16, 18, 6 и 7, расположенных по адресам: город Сафоново, улица Красноармейская, Кутузова, микрорайон Гидрометприбор, улица Советская, дом 78, Центральная, улица Первомайская, Вахрушева и улица Октябрьская, а также котельная областной больницы реабилитации, деревня Клемятина. Внимание! Газоснабжение населения на период проведения работ будет осуществляться в полном объеме. Наша афиша. Уважаемые жители Сафоновского округа, приглашаем вас на Кубок Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя СТЦ «Мотоэра» Ивана Рыбченко. Будем с нетерпением вас ждать в 11:00, а 1 августа в деревне Лягушкино. В соревнованиях принимают участие классы 50, 65, 85, 125 кубических сантиметров, хобби, ветераны, женщины, класс открытый и Китай. По вопросам организации обращаться по телефону 8-915-639-31-90. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 1 августа в 11:00, деревня Лягушкино. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление начнет расти 735 миллиметров. Днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика.

0: юридическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8-900-223-02-58. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-02-58. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки с 1 сентября 2027 года публиковать полную информацию о тарифах на денежные переводы. Текст документа доступен на сайте официального опубликования правовых актов. Действие подписанного главой государства закона затрагивает все финансовые организации, осуществляющие переводы денежных средств. В следующем году на них накладывается обязанность полностью раскрывать информацию об условиях оказания этой услуги и их любых изменениях. Сведения об этом должны публиковаться

0: в местах обслуживания клиентов и на официальных сайтах. Особое внимание уделяется переводам, осуществляемым через систему быстрых платежей и с помощью электронных средств платежа. Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. При этом почти половина сотрудников испытывает стресс на работе несколько раз в неделю, а треть – несколько раз в день. Это показало исследование компании «Форма», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Основными причинами стресса для более чем половины сотрудников остается высокая рабочая нагрузка. 46% беспокоят сжатые сроки выполнения задач. Для 38% респондентов на эмоциональное состояние негативно влияют неопределенность задач, а треть сотрудников отмечают шум, отвлекающие факторы в офисе и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Сотрудники все чаще связывают свое эмоциональное состояние не только с профессиональными задачами, но и с качеством офисной среды. И в завершении выпуска. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России, об этом сообщает издание Life. По их данным, путешественники заметили надписи на русском языке в Токио, Таяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Как отмечается в публикации, среди необычных предупреждений – просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие 2026 года Японию посетили 104 400 россиян, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиостанция Информ.

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3 27 34.

0: Новости спорта.
1: 19-летний Павел Граудоня выиграл золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. В финальном поединке россиянин уверенно переиграл олимпийского чемпиона 2024 года из Южной Кореи До Кен Дона 15-7. В начале поединка Граудонь позволил сопернику повести в счете и получил предупреждение, но затем выдал серию из 7 результативных действий подряд и ушел на перерыв с комфортным преимуществом, которое кореец уже не смог отыграть. Это первое золото для российских мужчин-саблистов на чемпионатах мира с 2015 года. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на 7 место в обновленном рейтинге ATP, несмотря на то, что не выходил на корт с 3 июля, когда проиграл в 3-м круге Уимблдона. Россиянин опередил американца Бена Шелтона, у которого истекли очки за прошлогодний титул в Лос-Кабосе. Медведев улучшил позицию без игровой практики только за счет календарных потерь конкурента. 30-летний теннисист в начале года выиграл 2 турнира и дошел до финала Мастерса в Индиан Уэллсе, где уступил только Янику Синеру. Руководство ЦСКА ведет переговоры по трансферу 24-летнего бразильского нападающего Гиостепе Жоана Сантоса, который стал лучшим бомбардиром турецкой команды в минувшем сезоне. В 32 матчах чемпионата Турции на счету форварда 11 голов и 5 голевых передач, а портал Трансфермаркт оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро. Воспитанник Академии Сан-Паулу начинал европейскую карьеру в Саутгемптоне, откуда перешел в Гиостепе на правах аренды, а летом прошлого года турецкий клуб выкупил права на игрока. Бывший арбитр FIFA Джунейд Чакыр назначен куратором судейского корпуса Первой лиги и программы развития молодых арбитров РФС. 49-летний турецкий специалист будет заниматься формированием единой системы подготовки, оценки, наставничества и продвижения арбитров, а также разработкой индивидуальных планов их развития. В первой и второй лигах он будет участвовать в управлении судейской деятельностью, назначениях и анализе матчей, проводить обучение и выявлять перспективных рефери. Чакыр работал на 2 чемпионатах мира, а в 2015 году обслуживал финал Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной. В 2021 году Чакыр занял 2 место в рейтинге лучших арбитров 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Это были спортивные события, достойные вашего

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Радио Инфинити.

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В России в пилотном режиме с 1 августа запустят единый сервис по предоставлению льгот по карте МИР. На первом этапе реализации проекта он будет доступен для жителей трех регионов страны – Ростовской и Тюменской областей, а также Башкортостана. Передает общественная служба новостей со ссылкой на сообщение вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, по карте в частности будут доступны скидки в аптеках, магазинах, музеях и театрах для льготных категорий населения, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов. Кроме того, можно будет воспользоваться льготными условиями проезда в общественном транспорте. Чтобы активировать режим, достаточно будет выбрать карту в личном кабинете, после чего автоматически в систему подгрузятся данные о статусе человека, которые будут подтверждать право на льготы, освобождая человека от необходимости предъявлять документы.
2: Деньги дороги, как память.
3: Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. Об этом сообщили специалисты Центра финансовой экспертизы организации Роскачество. Там призывают никогда не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах главную зарплатную или дебетовую карту, на которой могут храниться крупные суммы. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Это защитит ее от несанкционированного списания средств, даже в том случае, если мошенники завладеют данными карты. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции.
2: Идея на миллион.
3: Каждый четвертый россиянин планирует купить второй автомобиль. Еще 4% уже имеют две и более машины, однако думают о расширении автопарка. Наиболее высокая доля потенциальных покупателей среди респондентов от 25 до 34 лет. Приобрести еще один автомобиль в ближайшие 1-2 года планирует 37% опрошенных. В возрасте от 18 до 24 лет показатель составляет 36%, а среди россиян старше 65 лет – 12%. Среди тех, у кого уже есть несколько автомобилей, а также среди потенциальных покупателей еще одного авто, почти половина, 46%, выбирает автомобиль с пробегом. Еще 43% ориентируются на авто из салона, остальные же готовы рассмотреть оба варианта. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19.

местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 720 7610. Будем рады видеть вас в нашей команде. Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории «С», 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению, от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: Сегодня 28 июля, день военно-морского флота Российской Федерации. Праздник отмечается в последнее воскресенье июля. День ВМФ – один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России праздников. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, а также ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил. В этот день по всей стране проходят множество памятных и торжественных мероприятий, народные гуляния и встречи ветеранов. Также во всех городах, военно-морских базах России проходят военные парады, а завершают день праздничные концерты и салют. Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге. В состав ВМФ России входят надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска флота, морская пехота и войска береговой обороны, а также корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла. Кроме того, существует гидрографическая служба военно-морского флота. Оперативно-стратегическими объединениями ВМФ России являются Балтийские, Северные, Черноморские, Тихоокеанские флоты и Каспийская флотилия.
7: 28 июля 1586 года в Англию впервые привезены клубни картофеля. К себе на родину его завез англичанин Томас Хэрриот из Колумбии. Англичане считают, что именно они первыми распробовали вкус картофеля и сделали его достоянием европейской кухни. Однако поначалу европейцы картофель воспринимали как редкое экзотическое растение и сажали в лучших ботанических садах. Появился он и в некоторых частных коллекциях, где его выращивали из-за изысканной красоты цветка. В 17 веке заморский овощ начал проникать и в европейскую кухню. Как ни странно, но признанию картофеля в Европе немало способствовали голодные годы, вызванные неурожаем хлебов. Каждый раз, когда ту или иную страну постигал голод, ее правители вспоминали про картошку. Она была более урожайна и менее зависела от капризов погоды. Следовали королевские и иные указы о принудительной посадке картофеля. Однако о том, что у картофеля съедобны только клубни, на первых порах многие даже не догадывались. Крестьяне пытались есть его плоды, напоминающие зеленые ягоды. Однако они были не только несъедобны, но даже ядовиты. Пытаясь сломать предубеждение крестьян по отношению к заморскому овощу, прусский король Фридрих Вильгельм приказал бесплатно раздавать крестьянам клубни картофеля. А французский естествоиспытатель Антуан Пармантье придумал еще одну хитрость. Картофель садили на государственных землях и организовывали охрану плантаций в дневное время.
5: А в этот день события, ставшие историей.
0: Радио Infinity. За твою победу.

0: товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Новости.
1: Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Страховая компания не может по своему желанию заменить ремонт автомобиля деньгами. Либо по согласию с автовладельцем, либо при наличии веских оснований. Недавно Верховный суд разбирал проблемный ремонт по КАСКО. Машину забрали в сервис, продержали там больше 3 месяца, а потом вернули владельцу в том же состоянии, заменив ремонт выплатой. Но Верховный суд вынес решение в пользу автовладельца. Теперь страховой придется отремонтировать машину за свой счет и дополнительно выплатить неустойку. Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. В Госдуме приняли закон в 3-м и последнем чтении. Он вступит в силу после того, как его подпишут Совет Федерации и президент. Напомним, гаражная амнистия позволяет по упрощенной схеме оформить в собственность гараж или землю под ним. Программа действует с 2021 года. В нее попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года включительно. Для оформления достаточно любых документов, в том числе времен СССР. По программе россияне оформили уже 750 тысяч объектов. В Яндекс.Картах и навигаторе появился новый режим построения маршрута. Теперь сервис предлагает водителям самый экономичный вариант. Учитывает не только расстояние пробки, но и количество светофоров, перекрестков и других участков, где возможно замедление. Кстати, не всегда самым экономичным оказывается самый быстрый маршрут, поэтому между ними можно выбрать. Функция уже работает в ряде крупных городов. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и многих других. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Брянской области 15.00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Волонтер из Дорогобужского округа стала участницей форума «Все для победы». В Москве состоялся форум Народного фронта «Все для победы», объединивший более 1200 активистов со всей страны, волонтеров, общественных деятелей, ветеранов СВО и всех, кто на протяжении последних лет вносит свой вклад в поддержку бойцов и жителей приграничных территорий. В составе делегации Смоленской области в работе форума приняла участие Елена Щекина, руководитель волонтерского движения «Дорогобуж за наших». Уже почти 4 года команда Елены Михайловны оказывает помощь участникам специальной военной операции. Волонтеры изготавливают окопные свечи, изделия из 3D-печати, маскировочные сети, шьют толстовки, футболки, маск, халаты и многое другое. Также собирают гуманитарную и материальную помощь, благодаря которой приобретается специальное оборудование, техника, инструменты и расходные материалы. Все необходимое активисты не только подготавливают, но и лично доставляют на передовую. 6 мотоциклов, множество различных дронов, 3D-принтеры и другие предметы. По словам Елены Щекиной, обратная связь – самое важное для нашей работы. Мы – тот мостик между жизнью, в которой живем мы, и жизнью, которой живут ребята на фронте. Для Елены Михайловны участие в форуме стало возможностью встретиться с единомышленниками со всей страны, обменяться опытом и еще раз убедиться в том, насколько велик вклад волонтеров в общее дело. За активную помощь участникам СВО волонтерская группа «Дорогобуж за наших» в 2024 году была удостоена нагрудного знака «Все для победы». «Дорогобуж за наших» продолжает свою работу, оставаясь надежным тылом для тех, кто сегодня защищает Родину. Эта кропотливая работа возможна благодаря единению всех неравнодушных людей, жителей Дорогобужского округа, представителей предприятий, организаций и волонтерских объединений, а также тех, кто поддерживает движение из других городов. Новости спорта. 25-26 июля на станции Чуприяновка состоялся открытый турнир Твери по лыжероллерам и кроссу, который собрал около 180 лыжников из Москвы, Новгородской, Тверской, Смоленской и Московской областей. Смоленскую область представили воспитанники Верхнеднепровской спортивной школы. В первый день соревнований в лыжероллерных гонках классическим стилем все 6 дорогобужских юных спортсменов поднялись на пьедестал почета. Первые места в своих возрастных группах завоевали Иван Голанов, Тимофей Горбацкий и Максим Козлов. Второе место у Анастасии Кондрашовой, третьими пришли к финишу Егор Рахманов и Арина Горбацкая. Во второй день участники соревновались в кроссе. И опять не было равных Ивану Голанову, Максиму Козлову и Егору Рахманову, которые стали победителями тяжелейшего испытания на выносливость. А поддержали товарищи по команде Анастасия Кондрашова и Тимофей Горбацкий, занявшие вторые места. Арина Горбацкая и присоединившаяся к команде для участия в кроссе Матвей Журавлев и Кирилл Николаев не стали призерами, но также показали свои лучшие результаты. Хозяева турнира, в свою очередь, отметили дорогобужских спортсменов, ставших победителями, и поблагодарили за участие и пригласили на чемпионаты первенства Тверской области по лыжероллерам, который состоится уже в августе. Очень приятно было услышать столь высокую оценку от специалистов лыжного спорта, воспитавшей немало лыжников мирового уровня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление начнет расти 735 миллиметров. Днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобового.

0: Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет. Магистратура. Прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8-900-223-02-58. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-02-58. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблемы с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
1: Infinity. Каждый приемник.

0: платить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд анонсировал полноприводную версию J6. У новинки будет другой двигатель, более мощный, 1,6 на 150 лошадиных сил с непосредственным впрыском топлива. Коробка передач тоже другая. Семиступенчатый робот со сцеплением мокрого типа лучше переносит пробуксовки и езду по плохим дорогам. Solaris сертифицировал новый внедорожник S9. Это большой полноприводный рамник на базе китайского Jack JS9. У машины будет два варианта салона на 5 или 7 мест. Под капотом два варианта двигателей: бензиновый на 199 лошадиных сил и дизельный на 143. Оба комплектуются классическим автоматом. В Тольятти запустили производство светотехники для «Лады Азимут». Фары головного света делают по новой технологии с системой охлаждения светодиодов. Сзади у кроссовера будет световая балка во всю ширину кузова. Для «Лады» впервые разработали фонари такого размера, а еще на «Азимуте» впервые появятся штатные динамические указатели поворота. Поездка в отпуск летом – это всегда дополнительная нагрузка на систему охлаждения. Поэтому заранее загляните в расширительный бачок, проверьте уровень. Убедитесь, что антифриз не помутнел и на поверхности нет масляной пленки. Если жидкость состарилась, систему нужно промыть, а антифриз поменять. Параллельно проверьте термостат и помпу. Подробнее, как это сделать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Радио Инфинити.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity. Андрей Иванов, здравствуйте. Вниманию населения ООО «Смоленск регион теплоэнерго» информирует о том, что с 9 часов 28 июля до 9 часов 29 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ на газораспределительной сети Сафоново ООО «Газпром Межрегион Газ Смоленск» и отключением газоиспользующего оборудования будет прекращена подача горячего водоснабжения для потребителей котельных Сафоновского округа, согласно перечня. Котельная номер 1 Сафоновский муниципальный округ, деревня Клинка, а также котельные номер 2, 5, 8, 16, 18, 6 и 7, расположенных по адресам: город Сафоново, улица Красноармейская, Кутузова, микрорайон Гидрометприбор, улица Советская, дом 78, Центральная, улица Первомайская, Вахрушева и улица Октябрьская, а также котельная областной больницы реабилитации, деревня Клемятина. Внимание! Газоснабжение населения на период проведения работ будет осуществляться в полном объеме. Наша афиша. Уважаемые жители Сафоновского округа, приглашаем вас на Кубок Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя СТЦ «Мотоэра» Ивана Рыбченко. Будем с нетерпением вас ждать в 11.00, а 1 августа в деревне Лягушкино. В соревнованиях принимают участие классы 50, 65, 85, 125 кубических сантиметров, хобби, ветераны, женщины, класс открытый и Китай. По вопросам организации обращаться по телефону 8-915-639-31-90. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 1 августа в 11.00, деревня Лягушкино. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление начнет расти 735 миллиметров. Днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Yeah.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, а также 8 48 144 427 02 411 57 414 9.
4: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательный летний тур в Москву. 9 августа. Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года совсем большой. Далее ждет прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. «Турцентр. Город Сафоново. Улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
5: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19.
6: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на завод.

Экономическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8-900-223-02-58. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-02-58. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Президент России подписал закон о стажировках в сфере труда для выпускников вузов и колледжей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, выпускник, получающий или уже получивший среднее профессиональное или высшее образование, а также дополнительное профобразование по программе переподготовки, может заключать срочный трудовой договор с работодателем с целью получения первичного опыта в избранной профессиональной деятельности. Такой договор заключается не позднее одного года после получения образования. Он также будет приостановлен на время службы в армии, отпуска по беременности и родам, временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами Российской Федерации. Ученые Московского авиационного института совместно с коллегами из Института медико-биологических проблем Российской академии наук и Федерального медико-биологического агентства России разработали математическую систему для анализа адаптации человека к экстремальным условиям космических экспедиций. Программный комплекс соединяет разнородные данные в единую систему и выдает понятную оценку состояния человека, сообщили газете «Ру» в Московском авиационном институте. Как считают исследователи, разработка будет полезна при организации и проведении дальних миссий и освоении других миров, например, при размещении обитаемых баз на Луне или Марсе. Также она востребована для различных земных применений, в том числе для задач реабилитационной медицины. И в завершении выпуска генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев раскрыл отношение россиян к книгам, созданным с помощью искусственного интеллекта, его слова передает ТАСС. По словам Капьева, читатели воспринимают нейросетевой контент крайне негативно. «Мы видим крайне негативное отношение к любому контенту, созданному ИИ. В любом случае доля такого контента будет минимальна. Живого автора в книжной отрасли в конечном счете никто не заменит», — заявил он. Впрочем, как отметил книгоиздатель, сами писатели тоже иногда используют нейросети для решения точечных задач. Это, напротив, повышает качество произведений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Радиостанция Инфинити.

0: Спортивные события.
1: Мировой рекордсмен Якоб Ингебригтсен подтвердил свое возвращение на беговую дорожку. Он выступит на чемпионате Европы по легкой атлетике в Бирмингеме. Для 25-летнего норвежца этот старт станет первым с сентября прошлого года. Он пропускал соревнования из-за проблем с ахилловым сухожилием. Ингебригтсен примет участие в забеге на 5000 метров. На предыдущих трех чемпионатах Европы норвежец неизменно выигрывал золото и на 1500, и на 5000 метров. 47-летний Андреа Пирло официально заявил, что он больше не кандидат на пост главного тренера сборной Италии. Технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини, который лично продвигал кандидатуру Пирло и отказался от альтернативных вариантов в лице Антонио Конте и Роберто Манчини, подал в отставку вместе со своим советником Леонардо, проработав в федерации всего 16 дней. Итальянские функционеры не согласились с решением президента организации Джованни Малага, который заблокировал назначение Пирло. По данным СМИ, Малага теперь рассматривает возможность вернуть на пост тренера Манчини, который привел сборную к победе на Евро-2020. Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал стал автором лучшего гола прошедшего чемпионата мира. В матче 1/16 финала против Аргентины на 103-й минуте Кабрал убрал на замахе Алексиса МакАлистера и закрутил мяч в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса, сравняв счет 2-2. В голосовании болельщиков мяч африканского защитника опередил голы Элдора Шамуродова из Узбекистана и Вильсона Изидора из Гаити, занявших второе и третье места соответственно. Титулованный сербский теннисист Новак Джокович поднялся на две позиции в рейтинге ATP, заняв пятую строчку. Сам Нолли на прошедшей неделе не играл, но зато его соперники австралиец Алекс де Минор и американец Бен Шелтон из-за потери очков свое положение в таблице ухудшили. Лидерство в мировом рейтинге по-прежнему удерживает Яник Синнер, вторым идет Александр Зверев, а третьим Карлос Алькарас. Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор выбыл на год из-за травмы колена, полученной в бою с Максом Холлоуэем на турнире в Лас-Вегасе. Бой, ставший для ирландца первым за 5 лет, продлился лишь 69 секунд. Макгрегор поскользнулся и повредил колено, после чего не смог уверенно стоять на ногах, и рефери остановил встречу техническим нокаутом. Позже у 38-летнего бойца диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Сам Макгрегор ранее заявлял, что рассчитывает вернуться к лету 2027 года, однако Уайт скептически оценил такие прогнозы. Это были спортивные события, достойные вашего.

0: отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Радио Инфинити. С нами тепло.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 29 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление будет расти 740 миллиметров. Температура ночью 11-13, а днем 17-19 градусов тепла. В четверг 30 июля облачная погода, ночью и утром также пройдут кратковременные дожди, днем без осадков и до плюс 20 градусов. Начиная с пятницы, погода наладится, потеплеет, выглянет солнце, днем до плюс 25, в субботу до плюс 27 и без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд анонсировал полноприводную версию J6. У новинки будет другой двигатель, более мощный, 1.6 на 150 лошадиных сил с непосредственным впрыском топлива. Коробка передач тоже другая. Семиступенчатый робот со сцеплением мокрого типа лучше переносит пробуксовки и езду по плохим дорогам. Solaris сертифицировал новый внедорожник S9. Это большой полноприводный рамник на базе китайского Jack JS9. У машины будет два варианта салона на 5 или 7 мест. Под капотом два варианта двигателей: бензиновый на 199 лошадиных сил и дизельный на 143. Оба комплектуются классическим автоматом. В Тольятти запустили производство светотехники для «Лады Азимут». Фары головного света делают по новой технологии с системой охлаждения светодиодов. Сзади у кроссовера будет световая балка во всю ширину кузова. Для «Лады» впервые разработали фонари такого размера, а еще на «Азимуте» впервые появятся штатные динамические указатели поворота. Поездка в отпуск летом – это всегда дополнительная нагрузка на систему охлаждения. Поэтому заранее загляните в расширительный бачок, проверьте уровень. Убедитесь, что антифриз не помутнел и на поверхности нет масляной пленки. Если жидкость состарилась, систему нужно промыть, а антифриз поменять. Параллельно проверьте термостат и помпу. Подробнее, как это сделать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
4: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом.

0: Оплата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
1: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости спорта. 19-летний Павел Граудоня выиграл золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. В финальном поединке россиянин уверенно переиграл олимпийского чемпиона 2024 года из Южной Кореи До Кен Дона 15-7. В начале поединка Граудонь позволил сопернику повести в счете и получил предупреждение, но затем выдал серию из 7 результативных действий подряд и ушел на перерыв с комфортным преимуществом, которое кореец уже не смог отыграть. Это первое золото для российских мужчин-саблистов на чемпионатах мира с 2015 года. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на 7 место в обновленном рейтинге ATP, несмотря на то, что не выходил на корт с 3 июля, когда проиграл в третьем круге Уимблдона. Россиянин опередил американца Бена Шелтона, у которого истекли очки за прошлогодний титул в Лос-Кабосе. Медведев улучшил позицию без игровой практики только за счет календарных потерь конкурента. 30-летний теннисист в начале года выиграл 2 турнира и дошел до финала Мастерса в Индиан Уэллсе, где уступил только Янику Синеру. Руководство ЦСКА ведет переговоры по трансферу 24-летнего бразильского нападающего Гиостепе Жоана Сантоса, который стал лучшим бомбардиром турецкой команды в минувшем сезоне. В 32 матчах чемпионата Турции на счету форварда 11 голов и 5 голевых передач, а портал Трансфермаркт оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро. Воспитанник Академии Сан-Паулу начинал европейскую карьеру в Саутгемптоне, откуда перешел в Гиостепе на правах аренды, а летом прошлого года турецкий клуб выкупил права на игрока. Бывший арбитр FIFA Джунейд Чакыр назначен куратором судейского корпуса первой лиги и программы развития молодых арбитров РФС. 49-летний турецкий специалист будет заниматься формированием единой системы подготовки, оценки, наставничества и продвижения арбитров, а также разработкой индивидуальных планов их развития. В первой и второй лигах он будет участвовать в управлении судейской деятельностью, назначениях и анализе матчей, проводить обучение и выявлять перспективных рефери. Чакыр работал над двух чемпионатах мира, а в 2015 году обслуживал финал Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной. В 2021 году Чакыр занял второе место в рейтинге лучших арбитров 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: самый – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8 910 711 0464, Элен. 8 910 782 7712, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За удачу

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России в пилотном режиме с 1 августа запустят единый сервис по предоставлению льгот по карте МИР. На первом этапе реализации проекта он будет доступен для жителей трех регионов страны – Ростовской и Тюменской областей, а также Башкортостана. Передает общественная служба новостей со ссылкой на сообщение вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, по карте в частности будут доступны скидки в аптеках, магазинах, музеях и театрах для льготных категорий населения, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов. Кроме того, можно будет воспользоваться льготными условиями проезда в общественном транспорте. Чтобы активировать режим, достаточно будет выбрать карту в личном кабинете, после чего автоматически в систему подгрузятся данные о статусе человека, которые будут подтверждать право на льготы, освобождая человека от необходимости предъявлять документы.
0: Деньги дороги, как память.
1: Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. Об этом сообщили специалисты Центра финансовой экспертизы организации Роскачество. Там призывают никогда не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах главную зарплатную или дебетовую карту, на которой могут храниться крупные суммы. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Это защитит ее от несанкционированного списания средств, даже в том случае, если мошенники завладеют данными карты. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции.
0: Идея на миллион.
1: Каждый четвертый россиянин планирует купить второй автомобиль. Еще 4% уже имеют две и более машины, однако думают о расширении автопарка. Наиболее высокая доля потенциальных покупателей среди респондентов от 25 до 34 лет. Приобрести еще один автомобиль в ближайшие 1-2 года планирует 37% опрошенных. В возрасте от 18 до 24 лет показатель составляет 36%, а среди россиян старше 65 лет – 12%. Среди тех, у кого уже есть несколько автомобилей, а также среди потенциальных покупателей еще одного авто, почти половина, 46%, выбирает автомобиль с пробегом. Еще 43% ориентируются на авто из салона, остальные же готовы рассмотреть оба варианта. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Волонтер из Дорогобужского округа стала участницей форума «Все для победы». В Москве состоялся форум Народного фронта «Все для победы», объединивший более 1200 активистов со всей страны, волонтеров, общественных деятелей, ветеранов СВО и всех, кто на протяжении последних лет вносит свой вклад в поддержку бойцов и жителей приграничных территорий. В составе делегации Смоленской области в работе форума приняла участие Елена Щекина, руководитель волонтерского движения «Дорогобуж за наших». Уже почти 4 года команда Елены Михайловны оказывает помощь участникам специальной военной операции. Волонтеры изготавливают окопные свечи, изделия из 3D-печати, маскировочные сети, шьют толстовки, футболки, маск, халаты и многое другое. Также собирают гуманитарную материальную помощь, благодаря которой приобретается специальное оборудование, техника, инструменты и расходные материалы. Все необходимое активисты не только подготавливают, но и лично доставляют на передовую. 6 мотоциклов, множество различных дронов, 3D-принтеры и другие предметы. По словам Елены Щекиной, обратная связь – самое важное для нашей работы. Мы – тот мостик между жизнью, в которой живем мы, и жизнью, которой живут ребята на фронте. Для Елены Михайловны участие в форуме стало возможностью встретиться с единомышленниками со всей страны, обменяться опытом и еще раз убедиться в том, насколько велик вклад волонтеров в общее дело. За активную помощь участникам СВО волонтерская группа «Дорогобуж за наших» в 2024 году была удостоена нагрудного знака «Все для победы». «Дорогобуж за наших» продолжает свою работу, оставаясь надежным тылом для тех, кто сегодня защищает Родину. Эта кропотливая работа возможна благодаря единению всех неравнодушных людей, жителей Дорогобужского округа, представителей предприятий, организаций и волонтерских объединений, а также тех, кто поддерживает движение из других городов. Новости спорта. 25-26 июля на станции Чуприяновка состоялся открытый турнир Твери по лыжероллерам и кроссу, который собрал около 180 лыжников из Москвы, Новгородской, Тверской, Смоленской и Московской областей. Смоленскую область представили воспитанники Верхнеднепровской спортивной школы. В первый день соревнований в лыжероллерных гонках классическим стилем все 6 дорогобужских юных спортсменов поднялись на пьедестал почета. Первые места в своих возрастных группах завоевали Иван Галанов, Тимофей Горбацкий и Максим Козлов. Второе место у Анастасии Кондрашовой, третьими пришли к финишу Егор Рахманов и Арина Горбацкая. Во второй день участники соревновались в кроссе. И опять не было равных Ивану Галанову, Максиму Козлову и Егору Рахманову, которые стали победителями тяжелейшего испытания на выносливость. А поддержали товарищи по команде Анастасия Кондрашова и Тимофей Горбацкий, занявшие вторые места. Арина Горбацкая и присоединившаяся к команде для участия в кроссе Матвей Журавлев и Кирилл Николаев не стали призерами, но также показали свои лучшие результаты. Хозяева турнира, в свою очередь, отметили дорогобужских спортсменов, ставших победителями, и поблагодарили за участие и пригласили на чемпионаты первенства Тверской области по лыжероллерам, который состоится уже в августе. Очень приятно было услышать столь высокую оценку от специалистов лыжного спорта, воспитавшей немало лыжников мирового уровня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление начнет расти 735 миллиметров. Днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: любая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7. 00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
2: Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-19.
2: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258, МАКС и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько

способно ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-650-3-27-34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей. Сегодня 28 июля, день военно-морского флота Российской Федерации. Праздник отмечается в последнее воскресенье июля. День ВМФ – один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России праздников. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, а также ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил. В этот день по всей стране проходят множество памятных и торжественных мероприятий, народные гуляния и встречи ветеранов. Также во всех городах, военно-морских базах России проходят военные парады, а завершают день праздничные концерты и салют. Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге. В состав ВМФ России входят надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска флота, морская пехота и войска береговой обороны, а также корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла. Кроме того, существует гидрографическая служба военно-морского флота. Оперативно-стратегическими объединениями ВМФ России являются Балтийские, Северные, Черноморские, Тихоокеанские флоты и Каспийская флотилия.
7: 28 июля 1586 года в Англию впервые привезены клубни картофеля. К себе на родину его завез англичанин Томас Хэрриот из Колумбии. Англичане считают, что именно они первыми распробовали вкус картофеля и сделали его достоянием европейской кухни. Однако поначалу европейцы картофель воспринимали как редкое экзотическое растение и сажали в лучших ботанических садах. Появился он и в некоторых частных коллекциях, где его выращивали из-за изысканной красоты цветка. В 17 веке заморский овощ начал проникать и в европейскую кухню. Как ни странно, но признанию картофеля в Европе немало способствовали голодные годы, вызванные неурожаем хлебов. Каждый раз, когда ту или иную страну постигал голод, ее правители вспоминали про картошку. Она была более урожайна и менее зависела от капризов погоды. Следовали королевские и иные указы о принудительной посадке картофеля. Однако о том, что у картофеля съедобны только клубни, на первых порах многие даже не догадывались. Крестьяне пытались есть его плоды, напоминающие зеленые ягоды. Однако они были не только несъедобны, но даже ядовиты. Пытаясь сломать предубеждение крестьян по отношению к заморскому овощу, прусский король Фридрих Вильгельм приказал бесплатно раздавать крестьянам клубни картофеля. А французский естествоиспытатель Антуан Пармантье придумал еще одну хитрость. Картофель садили на государственных землях и организовывали охрану плантаций в дневное время.
8: А в этот день события, ставшие историей.
9: Infinity.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС.
5: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
6: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: «Радио Инфинити».

0: Радио Инфинити.
1: Заходи без причин.

0: Тюменской области 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Вниманию населения ООО «Смоленск регион теплоэнерго» информирует о том, что с 9 часов 28 июля до 9 часов 29 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ на газораспределительной сети Сафоново ООО «Газпром Межрегион Газ Смоленск» и отключением газоиспользующего оборудования будет прекращена подача горячего водоснабжения для потребителей котельных Сафоновского округа, согласно перечня. Котельная номер 1 Сафоновский муниципальный округ деревня Клинка, а также котельные номер 2, 5, 8, 16, 18, 6 и 7, расположенных по адресам город Сафоново, улица Красноармейская, Кутузова, микрорайон Гидрометприбор, улица Советская, дом 78, Центральная, улица Первомайская, Вахрушева и улица Октябрьская, а также котельная областной больницы реабилитации деревня Клемятина. Внимание, газоснабжение населения на период проведения работ будет осуществляться в полном объеме. Наша афиша, уважаемые жители Сафоновского округа, приглашаем вас на Кубок Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя СТЦ «Мото Эра» Ивана Рыбченко. Будем с нетерпением вас ждать в 11.00, а 1 августа в деревне Лягушкино. В соревнованиях принимают участие классы 50, 65, 85, 125 кубических сантиметров, хобби, ветераны, женщины, класс открытый и Китай. По вопросам организации обращаться по телефону 8 915-639-31-90. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 1 августа в 11.00, деревня Лягушкино. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление начнет расти 735 миллиметров. Днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

0: В ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета Дружбы народов Петр Петкелев. По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней, сказал эксперт. Как отметил юрист, предварительное число выходных дней в следующем году указано в проекте производственного календаря. За его подготовку отвечает Министерство труда России. Ожидается, что окончательный вариант календаря на 2027 год представят осенью. В связи с этим имеющиеся сейчас расчеты носят предварительный характер и в будущем могут быть изменены, предупредил эксперт. В то же время он выразил уверенность, что существенных корректировок не будет. В России по действующему законодательству работа в ночное время суток должна оплачиваться в повышенном размере. Об этом в беседе с RT напомнил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что минимальный размер повышения оплаты за работу в период с 22.00 до 6.00 составляет 20% от часовой тарифной ставки или оклада за час работы. Такой расчет применяется относительно каждого часа работы ночью, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России, об этом сообщает издание Life. По их данным, путешественники заметили надписи на русском языке в Токио, Таяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Как отмечается в публикации, среди необычных предупреждений – просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие 2026 года Японию посетили 104 400 россиян, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-32-32.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в двухдневный красивый и насыщенный тур. История в самое сердце. Брест, Брестская крепость, Пинск. 1-2 августа. В программе «Брест. Экскурсии в Брестской крепости и музей обороны». «Брестский Арбат». Увидим, как фонарщик вечером зажигает огни. «Пинск. Обзорная экскурсия по городу». Здесь сохранилось больше всего исторических памятников. Францисканский костел Успения Девы Марии, дворец Бутримовича. В подарок посещение Косовского дворцово-паркового комплекса. Проживание в центре Бреста. Стоимость: взрослые 18 950 рублей, дети 18 500. Забираем туристов из Сафоново, Ярцево, Смоленска. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Турцентр. Выбирайте свое путешествие. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Инфинити.

0: вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 29 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление будет расти 740 миллиметров. Температура ночью 11-13, а днем 17-19 градусов тепла. В четверг 30 июля облачная погода. Ночью и утром также пройдут кратковременные дожди, днем без осадков и до плюс 20 градусов. Начиная с пятницы погода наладится, потеплеет, выглянет солнце, днем до плюс 25, в субботу до плюс 27 и без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Как легко измерить скорость в километрах в час, в морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц.

Новая любовница раз в два года. Мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет?

выходных в неделю, месяц отпуска в год, настоящая радость иногда, одна душевная травма раз в полтора года, простуда каждую весну, на одного найденного друга один потерянный, парикмахерская раз в три недели, спортзалы по вторникам и четвергам, техосмотр машины регулярно, командировки иногда, стоматолог один раз в год, похороны все чаще и чаще, свадьбы все реже и реже, веселый Новый год не каждый год, свежая рубашка,